0: Yeah, I had the poster on the wall of her. Yeah, I did. Playing her guitar.
1: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».